Radio Stotis XXL FM. XXL FM. Сейчас, давайте, нас гроем. Сейчас, давайте.